попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней! Сядь у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно